0: литнаурист икаалюриюмаут литнаукат апитэнкхунэн литнаурист тин каяагаоруйунгаит
1: as I was a walking